как вся куида, туда мало. У сам дома весовый, а тут чистя. У зал мейс,